Сколько выпить, а? Ну ты, кстати, наливай, то у меня пересохло уже в горле, блядь. Ну, твое здоровье, давай. А вот, сколько это все у него все. Знаешь, теплота зашевелилась, блядь, говорит, ебанький. Я, говорит, блядь, сейчас бы и тебя, девочка, блядь, приголубил нахуй, понимаешь? Ты мне тоже какой-нибудь берендионка. А еще неизвестно, есть ли у тебя тут орган. И решил по наводящей пойти, говорит. Она у вас, говорит, селедочку-то ест, блядь. И вашей дочери-то. Ты, говорит, так иногда, говорит, рыбки поймает, вон бабыль притащит, бля, вроде сберляет. А, солененькая ешь, ага. Значит, пьет, да? Ну, водичку пьет, чаек там, это вот, пьет. А, значит, и сыт, блядь, а? А раз сыт, значит, пизда есть. Вот так он вычислил логическим способом, что у нее все-таки пизда-то есть. Вычислил, потому что логикой обладал, блядь. А в логике вся наша сила, Колян, понимаешь ли, блядь? Короче, блядь, он говорит, Сигурчик, ну у тебя это вот... Есть ли у тебя эта хуйня-то? А чё ж ты, блядь, не проявляешь никакого интереса? Она говорит, а я, блядь, нихуя и не проявляю, блядь, у меня и нет нихуя, блядь, такого интереса. Как же так, блядь? Вот это называется, блядь, единство и борьба противоположностей, блядь, закон, сука, блядь, философия. У одной пизда есть, а желаний нету. А у другой желания есть, пизды нету, блядь, понимаешь? О, блядь, как бывает. Ну что делать, блядь, Мизгирь вообще хуел, говорит, блядь, ну, блядь, Купава там мечется, блядь. Он говорит, так, нахуй. Вот сейчас, блядь, будет Ярилин день, он мудрый, блядь, царь. Вот все нахуй ночишку ебитесь, блядь. Все кусты забиты, блядь, там срака торчит, там еще что-нибудь, блядь, всю ночь. А утром наш царь спускается, блядь, и говорит, ну какие у вас тут дела, кого будем прописывать нахуй? Во, они парами уже все, вот, девочка, мне вот это понравился мальчик, а мне вот эта девочка, блядь, а там вот это еще ходит молодой пастух, блядь. Поет, блядь, заливается. А за ним бабы прям, блядь, он молодой, сука, у него худо стоит, блядь, хорошо, они чуют, блядь, яички звенят, блядь. То есть, как говорится, ядра чистые, изумруд, блядь, говорит. Не, а, это я тебе проверю. У него яйца чистые, изумруд, яйца, блядь, и звенят, когда ебут, понимаешь, блядь? А им нравится мудозвон такой, блядь, молодой, блядь. Блом-бом-бом-бом-бом. Вот так вот все, понимаешь? И вот они этими, блядь, он своими звенелками им по жопе как насует, блядь, понимаешь, они, блядь, счастливы, сука, блядь. А Снегурочка как-то подневольно тоже, ну как все, блядь, ходит за тоже, ебальца раскрыла, блядь, и все девки за этим лелем, блядь, гурьбой нахуй, и она ебальца раскрыла, лель-лель, вот возьми меня, блядь, потанцевать, попрыгать, он говорит, да нахуй ты мне нужна, блядь, пизда ледяная, блядь, понимаешь, вот так ей отвечает. Короче, блядь, там уже все всполошилось, блядь, леший этот, блядь, уебень пиздоголовый, прыг-скок, блядь, чувствует неладное, а лель говорит, она ему цветочек подарила, а Лель говорит, да ну тебя нахуй, блядь, смотри, сколько баб, блядь, это действительно, блядь, ты со своей ледяной пиздой, то здесь тут для тебя еще тут, блядь. Я вон лучше Купаву возьму, блядь, я за нее заступлюсь, блядь, она несчастная девушка, блядь. И царю говорит, я Купаву, говорит, беру нахуй. Блядь, а Купаву-то, говорит, а хули делать? Этот Мизгирь за Снегурочкой в счастью, блядь, она обезьянь, она нихуя не понимает, что он от нее хочет, блядь. А Леший в это время, блядь, ой, уже ждет, когда Мизгирь-то хуишка достанет, сейчас ему, говорит, похуй-то дам, блядь. И она взмолилась, говорит, да, блядь, матушка весна, ты где нахуй? Она говорит, тут я где-то, говорит, блядь, витаю в каком-то пространстве. Ну ты меня слышишь, блядь, она говорит, слышу, блядь, ну сделай ты, блядь, так, что я поняла, что от меня люди-то хотят, нахуй. Говорит, о, милка моя, куда ты, блядь, захотела? Если ты, я тебе сделаю, то тебе пиздец, понимаешь? Ты с первым лучом Ярилы этого, блядь, нашего хуя, блядь, отца кормился. Пизданешься, накройся медным тазом. И останься от тебя одна, а это вот прокладка Ольвис Плюс, блядь, пиздец. Она говорит, ну и хуй с ним, я ничего не понимаю, я не могу так жить. Трагедия, блядь, девушки, понимаешь? Хочу понять, чего от меня хотят. О, блядь, ты поймешь, сука, блядь. По бабье пожалела вроде как. Ну, девушки-то, надо же ей тоже половая жизнь, блядь, не ебамся-то, как же так, блядь. Ну, что же она, блядь, понимаешь, действительно, блядь. И говорит, ну ладно, хуй с тобой, ебись, блядь. Она, но только, бля, я не обессуд. Жалко тебя, доча, блядь. Ну хули, тут боги нахуй, куда нахуй с ними связаться, блядь. И пиздец, пошпарила она в лес, блядь. У нее сердце, где ты нахуй, Мизгирь? Уже ей этот лень по пизде мешалкой, понимаешь, нахуй. Говорит, Мизгирь, говорит, ты меня любишь. Она говорит, вот, люблю, Снегурочка, что мне теперь делать? И я тебя люблю, как только сказала, блядь. Тут такое началось, блядь. Солнышко, солнышко, Ярил-то, блядь. Ага, блядь, вот теперь я вам всем и отомщу, блядям. Выскочил, блядь. Она говорит, ой, мне надо сейчас убегать, блядь, от солнышка, блядь, куда спрятаться, блядь. Мизгирь говорит, да куда тут нахуй, блядь, любовь, он счастливый, у меня хуй стоит, он Александр в кусточке, я уебу. Только он, значит, это, блядь. И тут лучиком-то, Ярил-то, хуяк. И она, блядь, прям в самом... Соку, блядь, только у ней все пошло, блядь. Хуяк и растаял в пизду. Ты понимаешь, нет?
И этот мизгирка стоит, держит ее трусы в руках. Ёпт твою мать, говорит, что

0: мысль укилывает. Какая беда, блядь, как сиганет нахуй прям в эту, в пруд нахуй там, озеро, блядь. Хуяк, Снегурочки, нет, блядь, мизгиря, нет, блядь. А Бериндей, блядь, нихуя, все рыдают, он говорит, тихо, нахуй. Граждане Бериндеи, блядь, нихуя тут особенного, говорит, не произошло. Нехуй удивляться, блядь, потому что теперь, блядь, он, сука, всегда вдаль глядел. Это настоящий правитель всегда вдаль смотрит. Запомни, Колян. Вот что значит настоящий, который логикой владеет, логикой, Колян. Нехуй тут убиваться, блядь. Теперь что мы с этого имеем? Ярил-то, блядь, успокоился, пизда. От него вся урожайность, блядь, молокоудоимость и всякая хуйня. Все говорят, да, действительно, хули мы загоревали. Это же радость, блядь. Это, блядь, мутантка курать нахуй исчезла, пизду несчастная, блядь. Ну, хоть чувство поняла, блядь. Ну, не выебли, все. Жалко, конечно, блядь. Не получилось, блядь. Ну, ничего, блядь, все переживай. Мало ли кого мы не выебли еще, блядь. Выебем еще, подожди. Так вот, Колян, я тебе скажу, логика и логический подход, особенно когда ты экспериментируешь над людьми, очень важное значение имеет, блядь. Логика, Колян, это... залог, блядь, будущего нашего. Вот что, а не просто два раза сходить посрать, ёб твою мать, понимаешь?
1: Была какая-то стимуляция, конечно, у нее мышечная, как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат. Одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание ей, блядь, ей дают нахуй туда. Пизда у нее есть. А что ее не выебать нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаешь ли? Есть такие, сука, любители, блядь, холодненького, блядь. Зайдут в морг и таращутся, блядь, на голых баб. А есть и молодые, блядь, там. Прости, Господи, мою душу грешную. Некрофилизм, Коля, блядь. Вот такой зайдет на кладбище и говорит, ой, ебать, копать, блядь. Вот до чего у них доходит, блядь.
2: А этот говорит, блядь, этот Билл-то говорит, я, говорит, не садись, я с тобой такие надругательства делаю. Турман, я, говорит, мазохист, я, можно сказать, себе сердце раздираю. Ну и ебанул ей промеж рогов, блядь, из пестика, блядь. Ну вот только в этом случае песик я увидел еще один раз. Все, больше нету нахуй.
1: Она говорит, блядь, Билл, блядь, ребенок-то твой нахуй. Ну и вроде как затуманилась.
2: Так короче, пока она лежала в этом затуманенном состоянии, ее ебли, как сидорову козу, блядь. Санитар сдавал нахуй. Сам еб и корешкам, блядь. Приходите, говорит, там баба лежит теплая. Главное, все безответное. Еби как хочешь. Только, говорит, она, говорит, это, хладноват немножечко, блядь, в смысле, темперамент. Ты, говорит, вот баночку с вазелином, нахуй, ты хуй-то намажь, блядь, тогда легче пойдет. У него просто все профессионально было поставлено.
1: Ну, лежит, значит, это Ума Турман заебанная этими некрофилами, нахуй. В каком-то, блядь, отсеке, блядь. Более того, лежит она, лежит, вдруг какая-то пизда свистит, нахуй, по коридору. Думаю, кто же в больнице свистит, блядь. А идет эта вот пизда. Одна из этого гнезда, нахуй. Змеиного. У которой глаз фанерой заляпанный, алебастером забит, нахуй. Ну, у нее красный крест прямо на глазу, блядь. Переодевается, ботиночки, тапочки, халатик, блядь, пошла и посвистывает, хоть бы хуй по деревне. Пиздует, блядь. Думаю, как у них в больницах все устроено, нахуй. Никому дела нет, нахуй. Тут посел у меня... Тетка, он лежит, дай ей бог здоровья. Вы, говорит, кому, товарищ? Я говорю, ну я к тете, блядь. Говорит, пошел нахуй. У нас только по средам. Я говорю, как так? Ну, говорит, нахуй, потому что так. Я говорю, ну яблочко, блядь, вот телефончик передать, мобиль. Да хуй тебе, говорит, к сраку, блядь. Я говорю, тогда я на консультацию, пропустите нахуй. Ну, на консультацию, говорит, можно. А что же вы раньше не сказали, вы ебывались тут. Я говорю, а вот так вот, с вами так надо говорить, блядь. А там вообще никто ничего не спрашивает, куда кто хуярит по больницам, блядь. Потому что, Коль, тогда фильм затянется, понимаешь? Надо объяснять, как она проникала, блядь, да почему, как она там объебала, блядь, охрану какого-нибудь нашего охранника, блядь, с деревянным еблом обошла. Как она переоделась, никого не встретивши, зашла в эту самую палату, наклонилась, прости, господи, отрыжка, бля, пошла. Наклонилась, достала яду, блядь, вынула эту ебаную трубку у нее, впердолила туда шприц, и, естественно, в этот момент раздался звонок. У нее в сраке. А в сраке там телефон. Алло, бля, говорит, а там голос мужской приятный, говорит, ты там что, сука, делаешь? Ну, Билл этот ебаный звонит. Ты, говорит, там догадываюсь я, говорит. Ты, говорит, поди, говорит, хочешь ее потравить, зараза? Я, говорит, тебе потравлю, я тебе такую зизю устрою. У тебя, блядь, пизду в клохе разнесу. Да даже так странно. Судя по ебалу по ее и потому, как она себя вела, ну, нихуя ей не страшно, блядь, в этой жизни. Одного глаза нет уже, блядь, там и все-все похую. Но она как-то почему-то так отнеслась к этому уважительно. Говорит, ладно, Билл, дорогой, блядь, не буду я ее. Хотя уже там осталось только на шприц нажать и все. Но это счастливый течение обстоятельств в кино. Ты же понимаешь, Коль, блядь. В кино все счастливо, а дальше иначе все пиздец. Ну, мы, конечно, все вспотели, сраки у нас вспотели. Ой, жива осталась, она... Как она жива, блядь? Она в коме, нахуй. Короче, блядь, эта пизда с фанерой ушла. Ну, Билл-то запомнил, что ребенок-то его пизда. А у меня, блядь, бабушка-гинеколог знакомая говорит, если сердце бьется, ребенок может родиться. Ну, короче, они у этого ребенка-то у нее, видать, вытащили. И он где-то, как все догадываются, но нихуя не понимают, что раз она была беременной, блядь, когда ее убивали. Значит, где-то он живет, блядь. На поруках, нахуй? Или где-нибудь там в сиротском доме, блядь? Сидит, проси. Все догадываемся пока только. Догадываемся, бля, мозги кипят, сука, думаем.

Здравствуй, дорогая! Здравствуй, дорогая! И прощай! Ты зашухерила всю нашу малину и теперь маслину получила!

0: Вот в развитых странах, бля, возьми. Холландия, бля, Дания, сука. У них вот с 25-го сегодня, знаешь, что будет, бля? Праздник конопли, блядь, пизда.
1: Ну, конечно, они там не будут курить, ёптая маня. А кто не покурит, между прочим, блядь? Раз там столько конопли навезут, блядь. Они из конопли печенье там делают, блядь, всякую хуйню. А мы привыкли, что конопля — это, блядь, жуткое дело, блядь.
0: Вот эту тенденцию тоже надо снимать, блядь, постепенно.
1: Вот раньше, сука, я спрашиваю, блядь, тетку свою, блядь, жива, блядь? Я говорю, тетка, я говорю, ну чего раньше конопли ведь было дохуя в деревнях, блядь? Говорит, дохуя, говорит,
0: сюра. И как же вы, говорит, там не скурились-то все, блядь? А, говорит, даже об этом и помысла не было нихуя. Никто и не знал. Какой нахуй курить?
1: Масло, бля, гнали с нее, блядь. Давили, блядь, там это хуя. Она же еще и, блядь, и это. Как ее нахуй?
0: Ткани, блядь.
1: Ее брать сольном, нахуй, хуяк, бля. Панева, хуева там какая-то получалась, бля.
0: Все, говорит, было. Здесь маслобойка стояла, блядь.
1: Там это, блядь, чесали ткань. Курить никто не додумался, блядь.
2: Вот потому что ты, Коля, если ты пизда, блядь, и что тебе не скажу, ты все по пизде тебе мешалкой, блядь. Ну сколько можно, блядь? Я тебе сказал, подготовься нахуй, сядь спокойно, блядь.
0: Я собрался с тобой с вами посидеть, поговори, блядь, чин-чинарем, блядь. Ну что ты, блядь, ну налей, спокойно, не трясись ты руками-то, блядь. Вот ты меня спрашиваешь, почему такая популярность нашего языка? Как велик, могуч русский язык?
2: И мне говорят, сюра. Как ты можешь, некоторые товарищи говорят, как ты можешь этим языком хуярить, можешь сказать, прямо вот в космос? Я говорю, а что такое, сука? Это же есть свойство русского языка. Мат, это в любом языке есть. Ты пойми, Коля, оставь нахуй. Дай туда стакан, сука, слушай, блядь. Вот так, все. Доволен, да? Отъебись теперь.
0: Слушай сентенцию, мысль слушай, блядь, пизда. Я получаю, блядь, обнародованные данные, сука, по интернету. Ты понял, не? Все, а, ебало, вытаращил, то-то, блядь. Влезешь куда-то, одна срака останется, блядь, торчать, блядь. Там все лазят, блядь, там сыроют, блядь. Там, сука, ты пойми, блядь, что меня задело, блядь. Говорит, русский мат, это еще не самый, говорит, блядь, мат, ёб твою мать. Тут я, сука, прям взорделся, блядь. Я говорю, как не самый, блядь? А сколько же нашего? А вы знаете, что в интернете всего лишь навсего 146 слов мата русского, блядь? А голландского 203. Я как Коля прочитал, у меня прям вся срака даже загорелась, блядь. А ты знаешь, сука, эти англичанцы, блядь, ебанцы? У них 400, блядь. 400 слов в интернете мату? Ебёна мать, хуйня! Хуйня это, Колян! Это объёбка историческим опытом, блядь. У них компьютер давно, а у нас недавно. Они давно в интернете, сука. Блядь, понятно, что англичанцы берут другим собаки, блядь. Они норовят именно, вот именно. Они для такой объёбывательный мат. Типа, а я вас имел в том коридоре, в который вы вошли направо, а потом вышли слева, а там на вас залупа упала. Конская? Да у них даже такого слова нету. Конская залупа. Они не знают, они не видели никогда.
2: Где ты увидел англичан залупу конскую? Они не знают, что такое, блядь. У них залупа слова такого нету, блядь.
0: У них головка члена открытого.
2: Да ебал я эту головку члена открытого. Какого?
0: У коня.
2: А у нас конского, блядь.
0: Вот они так и сидят друг друга, обижают, понимаешь? Ведь я тебя, говорит, имел один раз. А он говорит, а я тебя два. А я, говорит, тебя три. А я, говорит, тебя четыре. А один уже задыхается, не может уже бздит, блядь, не может, говорит, пернуть даже. И говорит, а я тебя, блядь, ну как дети, ёб твою мать, в детском саду, блядь, абсолютный такой, разве это мат? Это хуй знает что, ласкание нежного слуха. А я, говорит, тебя, говорит, имел, говорит, ну вот столько раз, сколько зернышек риса, блядь, в мешке, вот нахуй, в килограммовом, нахуй.
2: Вот он у нас в универсаме, блядь. Ёб твою мать, а я, говорит, тебя как два мешка таких имел, блядь.
0: Он говорит, а я как три. Он говорит, а я как четыре, блядь, а я как пять. А я как сеть, блядь, а я как вся вселенная, а я как вся солнечная система, блядь.
2: Ёб твою мать, да заебитесь вы с таким. Разве это мат? Это хуйня какая-то, блядь.
0: Да еби вашу мать, да сколько же можно, блядь. Вот это и рождается русское слово, оно ведь не просто так летает. А у них там, мол, Я ебал тебя на пне, вот и справишься при мне. Да хуй тебе в сраку, блядь.
2: У нас ебал я весь вас колхоз со всеми вашими правилами, тракторами неисправными нахуй и со всеми вашими лемехами, пёздами, грёбными председателем и баграми, блядь.
0: Вот это я понимаю. Наши электрики одному говорит, ученику своему говорит, берёшь эту пиздопроёбину, блядь, за что вышли в эту хуйню, блядь, этой хуйней накрываешь, пиздуешь, блядь, потом перехуяриваешь, блядь, и такое напряжение возникает просто пиздец, блядь.
2: А у них как сказать? И они говорят, что у них 400 слов в интернете. Да обратитесь к Сюре Каретному. Он вам даст 500 слов в интернете. Уебневый пиздоголовый, блядь.
0: Ой, Коля, в общем, короче, из всей этой хуйни, как ни странно, из всей этой хуйни, я понял одно. Да, беден наш русский язык намат. Беден. Всего 5 слов, Коля. 5, блядь. 5, которые решают все остальное, бля. Ты налей, налей, подожди, ебал, тарасик, бля. Налей, выпьем. Вот выпьем, я тебе сейчас все объясню, бля. А хуль ты смотришь, бля? Вот и смотри, слова. Хуй, пизда. Ебать, сука, блядь. Ну, назови мне еще одно слово, блядь. Вот назови, вот ты мне заебанец, назови. Какое-нибудь другое, блядь. Хуя, сам ты мудак, ёб твою мать. Мудак, это уже производное, блядь. Есть еще... От того, что яйца называются мудями, блядь. Или, например, если псевдоним... Псевдоним, ебать, ё в сраку. Псевдоним хуй, например. Болт, блядь, или там елда, блядь. Или псевдоним пизды, манда. И все от одного и того же, блядь. Например, там, какие-нибудь пиздохуёчки, блядь, можно сказать там, или... Смехуёчки, блядь, есть очень... Все в это дело упирается, ты понимаешь? Я тебе говорю, Колян, ёптать, вроби от сихвы. Богатство нашего языка, что мы можем из 5 слов такого нахерачить. Я тебе пример уже приводил, блядь. Это обыгрывается, значит, рождаются все эти дела, например. Я тут когда эту посчитал, эту книжку, блядь, это про эту вот, блядь, Тинесса это пишет, блядь, она пишет, блядь. Все вот, блядь, там должны подходить друг к другу, размеры все. Я линейку схватил, блядь, углы закруглил и прям к Зинке нахуй в пизду, как на... Она говорит, ты что, охуел, блядь, ты что, ебнулся? Я говорю, нет такого слова в русском языке, ебнулся, блядь. Если ебнулся или ебанулся, блядь, выбирай выражение, курва, блядь, буду. Чист язык, сука, Зинка, блядь. А все ведь поэтому, вот такая история, блядь. А Пушкин, когда писал, блядь, он не мог удержаться, чтобы Аракчеева нахуй не послать, блядь, в эпиграмму. Конечно, куда же, деспот, блядь. И все, вот я говорю, Коль, вот удивляюсь, не удивляюсь, все выражения, все образуются от больших групп вот этих вот, блядь, вот родилось слово из хуйства, блядь. А все от одного слова, блядь. Или, например, какого хуя? Или куда там нахуй? У нас же все со смыслом, все выражение, а все только одно слово-то. Или нахуя, нехуя. Хуем груши околачиваем. Знакомое выражение, блядь, все, все одно, блядь, понимаешь? Вот я тебе говорю, вот у тех китайцев, вьетнамцев, у них там чирик-чирик, пиздик, ку-ку, блядь, они там по-своему, у них там смысл в другом. А у нас зависит от эмоциональной окраски, бля, Коля.
2: Я тебе говорю, ты что, сука?
0: Понимаешь, ты сразу, ага, что такое? Или, хули ты, ёпты мать, ага, или можешь сказать, ну ты пизда, или можешь сказать, ну ты пизда. Ты понимаешь, блядь, смысл какой? Я говорю, ну наливай, пизда! Это значит доброе отношение к человеку. Так что у нас все зависит от этого смыслового вот этого вот подъема, понимаешь, своего. Это русский язык. А когда человек глухонемой, блядь, вот он не может, например, сказать, блядь, да? Вот, например, однажды пришел, блядь, глухонемому, блядь, с корешем, блядь, сидим нахуй. Вдруг, блядь, этот встает, сука, она ему все этот, блядь, пальцами хуяк, он встает, пошел, выебал тёщу, блядь, зашел, блядь, взял зонтик, блядь, залез в ванну и моется нахуй под зонтом. Я говорю, ёбаный протон, что такое происходит, блядь? Я говорю, объяснить хоть, что такое, блядь, что происходит, блядь? Вот, да не, он, блядь, я ей сказал, просто жене ответил, говорит, ебал я твою мать, говорит, блядь, идти, говорит, за молоком, говорит, она его, кажется, за молоком посылала, блядь, Коль, садись, говорит, за молоком, я ебал я, говорит, твою мать, и, говорит, идти за молоком в такой дождь. О, у немых как, блядь, сложно, сука. Представляешь себя немым, блядь. О, как образно хотел выразить, бля, молодец, сука. Пожалуйста, пример, бля, рассказать, насколько велик и могуч русский язык, бля. И ты поймешь, насколько это происходит. Будет. Слушай меня внимательно, пизда. Внимательно наливай, хуй мамин. Это, значит, я тебе могу сказать такую историю. Один писатель у нас сочинил. Значит, он ее, так, он еще сочинил там про котов, там это вот, бля, и Чебурашка, бля. О, Чебурашка. Он ее написал. Значит, написал, говорит, я, говорит, блядь, отвечаю за наколку, нахуй. Я придумал эту имя, блядь. То есть он был якобы свидетелем в порту, блядь. Понимаешь, шел мимо, блядь, смотрит, ящик раскупоривает, этот трактор отогнали, блядь, а там расплющенные уши, блядь, и живая тварь. Говорит, ой, это Чебурашка, блядь, якобы он ему дал такое имя, блядь. А от чего, я думаю, он это сделал? Вон фенька такая была, бля, в это сидим, блядь, в этом, ну, в одиноком метро, бля, или в электричке, тебе подходит, блядь, два мужика, здорово, пиздюка, и баба, блядь, типа, хочешь Чебурашку покажи? Говорю, как покажи? Говорю, блядь, а нахуя к тебе пизденку-то, блядь, открывай, там пизденка торчит, блядь, мохнатая. А говорит, видал? Видал? Ой, блядь, ай-яй, ни сном, ни духом, блядь. А они говорят, ну, теперь плати нахуй, ёпта, блядь. Чебурашку показали. Наверное, ему тоже показали, этому писателю, блядь, Чебурашка все время он обиделся. Какая-нибудь не та Чебурашка была, понимаешь? В общем, короче, Коля, а дело был как? Там же в порту разгружали всякие бананы, блядь. И вдруг, нахуй, я какой-то ящик ёбнулся, блядь. У нас, как всегда, распиздяйство, дебош, хамство, пьянство и всякая другая хуйня в порту, понимаешь? У ящика лежит, блядь, чернё там какой-то бульдозер, нахуй, пропиздюхал и на углы наступил, блядь. А там оказались, блядь, вместо бананов там их какая-то хуйня лежала, блядь. Живность какая-то, блядь. Бульдозер переехал, нахуй, бедному Чебурашку, поток коробка попала, нахуй. Ему на уши наступило, а остальное все пиздой, слава богу, не накрылось, блядь. Ну, естественно, кое-что придавило, пола не понять нихуя. Кто такой еще серенький, коричненький, блядь, сюски кругленький, блядь? Ну, такой хомячок, блядь, понимаешь, сука, обоссанный. У меня тут кореш один, бля, ой, хомячка, блядь, он его заебал, он в этом вертится, в этом, в ларьке-то в ебаном. А он спать не может, блядь, дочь, говорит, слушай, хомячка какой-нибудь, выкинь нахуй форточку, блядь. Папа, говорит, блядь, как же так, животное, блядь, она должна кружиться, блядь. Говорю, ну ночью спать надо, ебаный рот. Папа ей говорит, дочь, с этим хомячком, ой, Коля, блядь, он мне жалуется, говорит, да спать не могу, скрипит нахуй, клетка, понимаешь, скрипит. Так он все, сука, сделал, блядь, понимаешь, не рассчитывай, блядь, на здоровье хомячка, Колян, блядь, наливай, сука. Он взял туда, говорит, чтоб не скрипело подсолнечного маслица, пизданул, блядь. И утром, блядь, весь этот хомячок, как хрен обоссанный, подсолнечном масле весь, блядь. У него ж, блядь, по глазам катится, глотенки не может открыть, у него все слезится, блядь, все в масле, блядь. Я говорю, что ж ты, Вова, сделал, блядь, ты же хомячка нахуй замаслил, блядь. Утром его уже можно было пожарить, блядь, пизду, на сковороде, блядь. Хомячок, правда, выжил, блядь. Доча встала, ой, хомячок обоссанный весь, блядь. Его мылом охуярили. Вот так вот, мил мой, ты говоришь ими. Так это вот Чебурашка-то, блядь, он как тот хомячок, понимаешь, блядь, только уши расплющены. Его еще и обоссали каким-то мандариновым соком там, блядь, понимаешь, в порту облили на него. Все это хуйня, он понять нихуя не может. Говорит, как ты с бананами тут оказался, блядь? А он говорит, вы хрень не понимаете нихуя. Вот как язык уже выучил. Он пока лежал под этим бульдозером, там народ, блядь, ходил все время и говорил, ебаный рот, кто тут, сука, бульдозер, бля, поставил, блядь? Поэтому, когда Чебурашка вылез из коробки, блядь, он первый, что сказал, ебать вас всех в сраку, блядь. В конце концов, сколько можно морить бедное животное, блядь. И так стал популярен. И стал популярен среди народа, блядь. Ты понимаешь, блядь? Коля, блядь, не смеешься, блядь. Ух, и смейся, наливай, пизда, блядь. Смех хуёвый, блядь, под бульдозером лежать. А за уши, блядь, мне администратор порта ответит, нахуй. Понимаешь? А это кто? Ну, говорит, тут и так и сяк, блядь, говорит. Какой-то как Чебурашка, блядь. Вот Чебурашка, блядь, и назвали потом. И бутылки все нахуй пошли, Чебурашки, блядь, и всякие, блядь, это. И паста думная, Чебурашка, блядь. И писатель говорит, нехуй, давайте мне денег, блядь, давайте мне денег за все мои названия. Это я придумал. Ну, он, конечно, прав, блядь, раз он придумал, он может получить денег за все, за пасту, блядь. Пасту ему отдать нахуй, пастами, тюбиками нахуй. И бутылками, нахуй, пустыми чебурашками ему все, блядь, всю дачу засорить, нахуй, тебе не матери заставить, пускай сдает, блядь. И он, правда, если бы он сдал, он, блядь, столько чебурашек, бля, ну, а хуй с ними, блядь. Не обижай, блядь, не обижен будешь, бля, все нормально, сука, бля. Все нормально, сука, бля. Ну, да, он же, Коля, очень хороший чебурашка, блядь. Куда его девать, нахуй? Куда его девать, бля, в зоопарк, сука, не берут, говорит, блядь, он у нас заразит всех, нахуй, тут, блядь, у нас, чистота, блядь, у нас тут санитария, блядь, у нас крокодилы, нахуй, не ползают, блядь. Говорю, о, кстати, о крокодиле, блядь. У нас тут откинулся один на медне, блядь, Гена, блядь. Видать, он там был, блядь, в законе в зоне сидел, блядь, опальцовкой шевелил, блядь. Ты же веришь, нет, понимаешь, нормально простого зека крокодилом же не назовут, ты понимаешь, да, Сахикухи, вспомни, блядь, все. О, блядь, черный, блядь, жук, блядь, заноза, блядь, или прочий, блядь, а это крокодил. Ты веришь, не, блядь? И так с фондом Гена, блядь. Вот только что юный, одноходка, блядь, приличный человек, блядь. Попал так, кого-то въебал, вцепился, блядь. Говорит, там что-то откусил, блядь, там хуй прикусил. Ну, говорит, так, отсидел по-мелкому, бля, не по-мокрому нихуя, сука. Может его взять, бля, пускай он хоть и ребеночка, говорит, ходил тут, говорит, может кого установить, говорит, куда с этим ебалом? Кого установить нахуй? Ну куда нахуй, блядь? Говорит, ну я такой робкий, блядь, я такой вообще-то, сука. И знаешь, там все время то голубой вертолет прилетает, то голубой вагон качается. Я думаю, все же, блядь, и голубой, что ли, блядь? И тут у меня вопрос, бля, Коля. Пидор должен быть правильным. Вот Боря Моисеев правильный пидор. А это что-то не так, блядь. Думаю, а что он отсидел, блядь? Кого он укусил? Ну-ка, дело полистать, блядь. Ну-ка, дайте мне дело полистать, сука, блядь. Полистал дело, блядь. Смотрю, сука, блядь. Ага. Не, вроде не голубой, но, сука, какие-то, блядь, вот эти-то... бля, думаю, а что тебя тянет к маленькому, блядь, Чебурашке? Кого ты хочешь установить, блядь? Уж не уебать ли ты хочешь, мой драгоценный гражданин? Уж не педофилище ли ты какое-нибудь, блядь? Ты налей мне, что-то в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. И ты веришь, нет, чувак? Вот же Чебурашку, блядь, они говорят, давай, мы в пионеры, блядь, пойдем нахуй пионеры. Потому что весело, блядь, надо строить, блядь, площадку, блядь. А Геру так тянуло в зону, он, сука, давай столбами все огораживать. Спиздил компрессор, блядь. Ночью, блядь, ну а хули не спиздить, блядь. Спиздил, говорит, вы, говорит, товарищ Гена, блядь. Я говорю, да, гражданин начальник, блядь, я, блядь, спиздил компрессор для того, чтобы здесь построить маленькую зоночку. Для детишек, блядь, зоночку, пускай ковыряются. Песочку тут им насыпал, вышечки поставил, блядь. Там он Чебурашка с автоматом, блядь, сидит с рогаткой, нахуй. Все по жопе, как пизданет камушком, блядь, не отлетишь, нихуя, блядь. Вам, гражданин Гена, стыдно таким заниматься, блядь. Во-первых, компрессор спиздили, блядь. Его, блядь, не оплатили нихуя. Он говорит, я старал как лучше, хуй лучше, блядь. Иди нахуй металлом собирать, пизда. Ну и Гена, блядь, ломанулся, блядь. И давай якоря отгрызать у этих, блядь, в порту стоят. Блядь, якоря, хуяк, они все пошли ко дну, нахуй. То есть не ко дну, наоборот, нахуй, уплыли в пизду. А якоря все, а он их все, смог, я металлом набрал, блядь, чугуны, блядь. Он говорит, о, блядь, пиздец. Ебись-ка ты в зону, блядь, старичок. Там тебе и место, блядь. Больше, блядь, заебал ты всех. То компрессор спиздишь, то якоря погрызаешь, то Чебурашку выеб, блядь, то еще сегодня, блядь. А Чебурашку музей. Музей на поруки, нахуй, пионером. Пионером в пизду. Вот, и, говорит, ты, блядь, иди, научите его скворечники делать, нахуй. Он нихуя не умеет, его в пионеры не приняли, нихуя Чебурашку. И ты, Ген, тебе уже не до пионеров, тебе уже, блядь, уже, сука, душе пора подумать, а ты все, сука, блядь, компрессор, пиздер, блядь. И все на голубом вертолете, блядь, норовишь прилететь, блядь, тоже голубой, блядь. О, как, блядь, тут один, сука, пел. Пел, сука, да так точно, я думаю, о, точно, блядь, расколол, блядь. Точно, блядь, я говорю, профессор Сидоров поет этот ебаный. Как его, блядь, Сидорчук? Нет. Шлифосовский, как его, блядь? Точно Лебединский, блядь. Попал ты точно, Лебединский, блядь. Пьяный Винни-Пух, жара, январь, блядь. Глазки такие ухлые, он хочет, говорит, сделать первый поцелуй, блядь. Намек, понял, а? Поцелуй, блядь. Он говорит, это я, пятачок, блядь. Вот и Чебурашка говорит, я на, блядь, это я. Он кричал на каждый день, он ебал, блядь, бедного этого. Чебурашку, сука, блядь. Потом они уже за город вышли, потому что все соседи возмутились. Нехуй вам тут делать в городе, блядь. Ебитесь там, нахуй. Там, говорит, тихо петухи поют, они куда-то уехали, они с петухами, нахуй, понимаешь, тоже намек, блядь. И дом давай строить, а там она баба была. Там, говорит, нихуя, не поебётся у меня. Я, говорит, феминистка, нахуй, я сама баб люблю, блядь. Такой проныра, блядь, у него крыша была такая, крыша, которая в любую пизду залезла. Да не крыса, какая-то животное, которое в петлю влезет, она начнёт там зубами грызть, блядь. Она поцелала так. То к туристкам подошлет, они там все пизду выгрызут, наверное, блядь. Она их везде, пока их не разогнали всех, к ебени матери, блядь. Этот голубой вагон, нахуй, уже укатился в пизду, понимаешь ты? Вот такая история, бля, Колян. Вот я тебе образно, как мог, рассказал, со всеми нашими вытекающими отсюда последними словами. Так что, как ты, говорит, Коля, не говори, смех смехом, а пизда, как говорят в русском народе, кверху мехом, блядь. В общем, ты, я думаю, ты меня понял. Все тебе пиздил, блядь. Ты пойми правильно, сука, что все, конечно, в русском человеке. Почему русский язык настолько богат, что он богат эмоционально краской, понимаешь? Эмоционально. Я могу и слово такое не сказать, но я могу так вложить-то, понимаешь? Конечно, я могу сказать там, типа, ты же не скажешь там, какого члена вы ко мне пристаете, блядь, какого члена, блядь? Ты ж какого хуя, блядь? Или хера, бля, в лучшем случае, блядь. Извините, или там, вот этот, говорит, вот этот, говорит, пенис в очках. За кем стоит, блядь?
1: Ну это ж хуйня.
0: А когда сказать, вот этот хуй в очках, за кем стоит? Вы за кем? За ним?
1: Понятно сразу, бля, понимаешь?
0: Солнце скрылось в облачках, появился хуй в очках. Понятное дело, да? Появился пенис. Ну чего это такое, блядь? Это же не слово даже, это не мат. Это не мат и есть, конечно, блядь. А что назвать матом еще, Коля, блядь? Все слова имеют, блядь, место жить, блядь, понимаешь ты или нет? То есть, Колян, ну я думаю, ты меня понял все-таки окончательно, что не везде и всегда можно употребить то или иное слово, блядь. Ну, ты, например, сидишь там, ну, не знаю, ну, в большом театре. Ты хочешь сказать, ох, как хорошо, замечательно. Ты же не зарёшь, блядь, пиздата, пиздата. А закричишь, браво, браво, прошу, бис, бис. Ну, ёптым, ты понимаешь? Ну, не в троллейбусе, при людях, понимаешь, скажешь. Будьте любезны, пизданите-ка мне билетик там, нахуй. Ну, ёптым, а тебя возьмут, нахуй, и пизданут билетик, блядь. Если все правильно понимаешь. А вот когда со мной на кухне сидишь, или там придешь из театра и скажешь мне, вот это было наебок. Или, например, там, Сюра, какой заебательский композитор Верди, блядь. Или нихуя себе Чайковский отмочалил, блядь. Вот я тебе говорю, каждое слово употребить в нужное время, чем красив русский язык. Когда все в нужное время сказано, блядь, дорога лоська к обеду, понимаешь? А то можно так сидеть, пиздеть, пиздеть, а толку никакого нихуя. Знать надо русский язык, Коля, любить его и употреблять, блядь. В нужное время, блядь, в нужном месте, блядь. С нужной эмоциональной окраской, блядь. И знаешь, там, ну, естественно, этот рос, значит, этот вот, поскольку это долгая история, он, видимо, вечерами долго, нудно рассказывал, подметели этим принцам, он и растянул там все, и он и вырос, поехал учиться в Париж. Но знаешь, что характерно, Колян? Вот, блядь, я прочитал все это, думаю, блядь, ну, сука, говорит, вот с бородой там анекдоты, да? Как, помнишь, как этот, ну, анекдот вот, приходит к Лужкову, бля, Церетели, наш знаменитый скульптор, и говорит, подарите, говорит, мне, или, ну, в крайнем случае, подешевле, продайте мне. Вот царь колокол, бля, все равно стоит без дела там, с Лужков с этим, бля. Что такое, зачем, зачем тебе, Зураб, такие, бля, масштабы. Он говорит, а есть, говорит, одна идейка, говорит, хочу изобразить, говорит, тройку с бубенцами. Корейскими бубенцами, ты понял, да? То есть, ты понимаешь, размах тройки, да? Вот это истинное раблезианство корешем и драгоценный. Потому что там еще, когда он припиздюхал в Париж, он прямо тут же говорит, все, хорошие колокольчики, говорит, висят, говорит, на соборе Бога Матери. Их взял и просто говорит, снял и нахуй, говорит. Я, говорит, своей кобылке их повесил, бля. Представь, кобылка какая была тоже, бля. Значит, это уже было, и ничего нового в этом нет. Ты бы сказал, например, ну как же так, где здоровье взять на этом близа? А вот я и говорю, поэтому они все были великаны. Охуительные великаны. Один, говорит, сел, говорит, кобыла поссала, говорит, всех смыло. Потопли, блядь. Все, говорит, лежат трупами, говорит, стоки забиты, говорит. Так вот, говорит, почему у нас вода не отходит нахуй. Пошли, говорит, по этим трупам. Кобыла, говорит, наступила кому-то в живот, блядь, в пузо, говорит, и застряла нахуй. А у нее, говорит, были какие-то болячки на ноге, говорит. Но после того, как она наступила ему в живот, еле ее вырвали оттуда, болячки все отвалились нахуй. О, житуха, бля. Ты наливай, наливай, раблезианствуй, хуй мамин. Продолжай раблезианствуй. Что-то тебя ебальца скукожилось, блядь, а? Что тебя повело как-то, блядь? А ты думаешь, легко раблезианствовать-то, блядь? Ну, у меня чуть-чуть налей, я тоже чуть-чуть параблезианствую, параблезианствую, блядь. Хватит, блядь, все хорошо в меру.
3: Наливай, пиздец.
0: Наливай, нахуй.
3: Наливай.

А поверишь ли нет, Коля, корешь ему драгоценный, что мое, то есть Сюрина творчество, подвигает многих корешей творческого размаха, я имею в виду, конечно, внутри себя, на свершение больших творческих, как бы я бы сказал, задач. Не только вот там каких-нибудь поэтических и прочих, но даже чисто музыкальных. Рождаются такие рэп-шедевры, что я тебе задам. Ну, кореша вы драгоценный, я, конечно, не разбираюсь в этих музыкальных жанрах, там, рэп, хуеп, ну, может, какой-нибудь дэнс, ремикс, хуикс. Ну, пускай будет какой-нибудь хип-хоп. Конечно, конечно, все греха таить. Тут не нужно обладать, конечно, огромным композиторским дарованием, чтобы написать такой рэп. Надо только внимательно слушать Сюру, блядь, и натискать из Сюриных реплик очень важные, которые и составляют основу данного произведения, что и сделали кореша мои драгоценные. Все это, конечно, не просто так совершается, а только под влиянием выпитого ростовского портвейна под маркой Сюры Каретного. А я и не удивляюсь, ибо он не только бьет по кишкам, как я тебе уже говорил. Помнишь ли мою рекламу, кореш самый драгоценный? А? Как говорится, наш ростовский портвесёк достает аж до кишок. Он не только по кишкам бьет, и не только укрепляет ягодицы, как некоторые тоже товарищи утверждают. Он дает хорошую работу уму, благодаря отобранной лозе. Хорошему качеству выжатого материала, я бы сказал, вино материала, хорошей гигиене труда и прочее, прочее, прочее. И никакой разбавки, бля, и никакой добавки. Я имею в виду спиртовой. Все только своей, как говорится, своей вот этой вот силой солнца в бокале. Как говорят поэты, кореш-то мой драгоценный. Так что предлагаю тебе налить этого протяжка, выпить, а потом послушать.

0: Запасись терпением, Колян. Будем рассказывать тебе, блядь, твой фильм, который ты не можешь понять нихуя. Матрица, блядь. Бля, я тут даже конспект написал, чтобы не сбиться в повествовании, куда что, кто куда пошел, кому куда все протянул, какой пизды кому дали, блядь. Это не забывай, это дело очень сложное, бля, непростое. Я, сука, готовился долго к этому нашему дню. Ишь, на улице дождь хуярит, грибы растут, а мы тут с тобой сидим, пиздим. Как хорошо. Торопиться некуда, бля. Суббота, ёпта, чё поебать. Бабы на даче, блядь. С котами, с собаками, блядь, с детьми. А мы с тобой тут и потихонечку, блядь, интеллигентненько, блядь. С парангацией, как говорится, блядь. Чуть-чуть водочки, блядь, люкс. Пизданул? Пивком запил, помягче, блядь. Это когда мы с тобой дурака валяли, блядь, девяткой запивали, блядь. В молодые годы, сука, чуть не ёбнулись, блядь. Ты двери перепутал, помнишь, блядь? К соседу ломанулся, блядь. Говорит, что вы везде вы живете, а я нигде не живу, блядь. Вот, сука, блядь, помнишь, да? Это с девятни пей никогда, блядь, ерша такого. Ты делай его сам, блядь. Берешь водочки, раз, а огурчиком закусил, блядь, грибочком, раз. Закусил, блядь. А потом чувствуешь, что надо продлять. Ну, не будешь все время водяру дуть, блядь. Берешь легкого певца, блядь. Какой-нибудь там пленский проздрой, блядь. Ну, все, не понял, да? Сложно выговаривать, хуй с ним. Берешь еще легче, блядь. Например, какого-нибудь легкого какого-нибудь, блядь. Доброго, блядь. 4, блядь, в нем. Процента. Вот это пролонгация хорошая, блядь. А вот если ты 5-6 возьмешь, блядь, там, о, это уже хуёвый пролонгация, блядь. Это смесь, блядь, глаза на затылок, блядь, утром хуёвые ощущения, вкусовые во рту и в жопе. Ты понимаешь? Так что думай, блядь, когда все выпиваешь. Это дело такое тебе, блядь. Не у Гамлета, блядь, понимаешь, там в замке, блядь, Эльсинор. Там так либо пили, либо не пили, ну самогонку гнали, хули, говорит, это, блядь. Виски называется, нахуй. Самогон, ёпты. Пасеничка, блядь, смешали, блядь, прорастили, ебанули в бочку, блядь, и нахуй. Это ж, блядь, такое дело, блядь. Так что я тебе скажу, готовься, блядь, Колян, расслабься, нахуй, так? Оттопырься потихонечку, блядь. Давай с тобой ёбнемся чуть-чуть, блядь, по стопочке, блядь, чтобы оно хорошо пошло, да? Вот так вот пизданём с тобой, так вот, вот. О, блядь, как хорошо-то, блядь. Вот ёбнемся чуть-чуть. Вот оно, падает, падает. Огурчиком закусили.
1: Вот и веришь, нет, Колян? Вот и веришь, нет? Ну прикинь ты, все видели фильм, бля. Негры видели, в рот на сих пор. Китайцы, бля, буряты, норвежцы. И кто ж не видел? Мы не видели в зоне. Прислали запрос, бля. Чуваки, с обсиском, бля, передайте кассету, бля. Что за Титаник такой, в рот мягких пыл? Ну все об нем говорят. И звук там такой, бля, долбанный и сраный, бля. Ну, сказали, сраный, бля, а звук ничего, бля. Даже на нашем, бля, хуёвом походном магнитофоне, бля, он столько показывает. Там как долбанёт, бля, по ушам, мало не показывает. Правда, есть оговорочки там, хуё-моё, типа, мол, я, блядь, сейчас, блядь, прыгну, а мне показалось, рыгну, блядь, ну, это же хуйня какая-то. Ну, в общем, ну, это интересная штука, бля. Что ты думаешь, бля, попадаю я в рот меня чих-пых, блядь. В такой мир, бля, волшебной сказки, блядь, я не аленький цветочек, нихуя. Это в рот меня чих-пых, бля. Это, сука, такое, бля, все грандиозное. Ты веришь мне, чувак, и фильм-то начинается с того, что... Они поднять хотят этот, блядь, корабль. Ну, я тебе не сказал, он потонул нахуй. Естественно, что потонул в пизду. И там бриллиантов столько вообще, старик Навальный-то в этом всем Титанике, бля. Что там сберкассы-то, бля, что ты, три сберкассы, бля, ты возьми. Да нахуй она тебе нужна? Ты в Титаник дыри нахуй, пиздец. Все твое, бля. Там Навальный, там столько ждали на сохранение. Вот оно и сохранилось, сука. Там вообще, Колян, надо полазить, блядь. Ну, если выйдет у нас с собой, блядь, если там, блядь, это хорошо, можно полазить, блядь. Они же, сука, сейф оттуда подняли. И вы веришь, нет? Значит, чувиха, бля, старая, бля, какая-то прыщавая вся, сука, старая, сидит там, моет посуду, бля, и вдруг в рот мягких пых, блядь, тотя, или там внуся, хуй, не знаю, сделай погромче, в рот мягких пых. Ой, бля, погромче делай, а там, говорит, передаем, сука, сообщение ТАСС, в рот на чех пых, бля. Тут дошли до унитаза, блядь, на корабль «Титаник», бля, и вот унитаз проплыли, бля, и вот какая-то хуйня. А это сейф, бля, чувак. Кореш ты верный мой, это сейф. Сейф, а... Вскрываю, бля, а он заржавел. Но, сука, держит, бля, ты веришь мне? Он воду держит, бля, он лежал. Хуй знает сколько. Держит воду, блядь. Открывай, бля, ломан, сука, бля. У меня хоть дыхание улетело. Затруднённо, бля. Ой, бля. Сиськи. Чьи-то, бля, висят. Ёбаный рот. А потом лицо появилось. Баба. Ёбаный рот. Картина, бля. А и старуха погасила. Она говорит, у неё ебался. О, бля, вот такой ебало, бля. Она говорит, хибическая сила. А вы, пожалуйста, товарищи, кто смотрит, бля, в родме сих бых, звоните по такому телефону, бля. Может, сука, чё и поможете, бля. Это ж надо додуматься, бля, такой. Я только в Америке, бля, сука. И наша... И она говорит, внуся, делай потише, я всё поняла, бля. Она звонит, блядь, этим хуям. Алло, блядь. Она из Америки говорит, а это, говорит, блядь, из Америки. Я говорю, а в рот мясих пых, а нам по пизде мешалкой, бля, откуда вы звоните, бля? Хоть вы с Северного полюса, бля. Чё надо, бля? Она говорит, вот вы все достали там, бля, картину, блядь. Бабу с сиськами. Вы там смотрите, бля. Это, сука, вещь-то, блядь, дареная, бля. Они говорят, а кто это, бля? Она говорит, хуй в кожном пальто, бля. Баба-то, бля. Ему говорит, так вот вы не знаете, говорит, блядь. А я знаю. Она говорит, да кто, бля? А это я в рот мячих был. И давай им рассказывать, блядь. Они говорят, да подожди ты, ёпта. Он говорит, слушайте, блядь. Да мы же себя поднимаем, мы к этому отношению. Говорим, слушай, блядь. Как она на них налетела, блядь. Такая, сука, бабушка старенькая, блядь. А она с напор, блядь. И потом-то, сука, и тут фильм-то и начинают, блядь. Начинают показывать, как все было, блядь. И вот плывут они, блядь. А как показывают общим планом. Идет, блядь. Думаешь, ну пиздец, на Африку наколется, пиздец Африке, блядь. На Европу пиздец Европе. А там, блядь, ванны, раковины, футбол, бля, на палубе футбол, два футбольных поля в рот мячих пых. Теннис, блядь, гандбол, хуёл, и все хуясят, хуяс. И ни одной спасательной лодки, заметь. Я сразу, блядь, опытом взяном, посмотрел, блядь, ни одной спасательной. Думаю, пиздец. Это значит пиздец. Он сэкономил. Сэкономил на переборках и подводных лодках. На этих лодках, блядь, не на подводных, надводных, блядь. Еще налей мне, блядь, блядь, вот заберу. Сука, что ты взял-то, бля, в рот меня сих пых. Ну нахуя ты берешь, бля, вермут, когда в магазине портвейн, блядь, есть? Ну в рот меня сих пых. Ну нахуя? Опять вермуту, бля, ну сука, бля. Вот меня и ведет с него, бля. Ну ладно, хуй с ним, слушай дальше. Значит так, значит они, блядь, пиздец, едут. Значит, выплыли нахуй, ну плывет, правда, говно, бля. Это они ходят, бля. Это моряки говорят, мы ходим, бля. Они ходят, бля. А мы, говорит, ходим, бля, о, бля. Сука, это уже гордые, бля, все. Да в рот вы слибись, а плывите нахуй, бля. А чувиха бабка, которая рассказывает, она молодая, бля, показывает. Ой, блядь, красавица, красавица, золушка, бля, аленький цветочек, Настенька, бля, все, вспомнил я нахуй. Бля, и такая страшная, бля, но сдержанная. Мама с этой чувихой, бля, приперла ее, давай замуж, замуж, бля. Пиздец, денег нет нихуя там. Ну, пиздец. Куда вложила в МММ, блядь. Все накрылось медным тазом, блядь. Пирамида, ёпты. Там мужик давно уже, бля, у нас сейчас, бля. Пиздец, там мужики, бля, не промах, бля. Там наебут кого хочешь, бля. Козла горбатого, блядь, сука. Так вот они, сука, значит, МММ, бля. Она все вложила и все пизданулось, бля. Она говорит, доча, пиздец. Надо, говорит, вот для того выходить. И показывает. У него там портовые компании, хуяни, но у него деньги до хуя. И они, знаешь, он как дружок, корешок этого «Титаника», бля. Он идет, бля, мол, в рот меня всех пых, ебло такое, бля, неприятное. Ну, в рот меня, вот видел я ебло, бля. Ну, такое неприятное ебло, бля. Думает, сука, так тебе плюнул бы, бля, в ебал. Он говорит, слушай, Дуся, бля, там, как ее, Асидора, бля. Я тебя, сука, я хотел тебе подарить, говорит, на праздник, бля. Ну я тебе, говорит, так отдам нахуй, раньше, блядь. Только дай я тебе, блядь, ну ему хотелось, наверное, очень сильно ее трахнуть, блядь. Ой, дай я тебе, трахну, блядь, я тебе алмаз дарю после, блядь, просто так вот, без дня рождения, блядь. Она, говорит, не поняла нихуя. Она говорит, а как так, блядь? Ой, спасибо, какой дорогой подарок, золотой. Вот бабе ей пизде, блядь. Вот ей ты мил не будешь, ей хоть, блядь, сука, блядь, протез, бля, алмазный, бля, она нихуя, блядь, не порадуется, бля, в рот мне чихты. Иначе, когда Сювих-то не в мочь, блядь, она говорит, ну не могу я с ним в койку, бля. Ну знаешь, когда, бля, вот заебёт. Он, блядь, иди. А мам, иди, сука, доча, бля. Он говорит, ну не могу. Я наносил на палубу, а палуба хуй, хуй, выдусил, бля. Там, блядь, плюнешь, блядь, плевок засыхает, сука, и пока долетит, блядь. Моча растворяется в воздухе, бля, если оттуда стануть, бля. Какой-то хотел поссать, чуть хуй это, бля. Там, сука, так несет, бля, ветра. Атлантика, ёпта, шторма. А ему похуй шторма. Он пиздюхает, блядь, на полную катушку, блядь, и он идет на рекорд, сука. Вот это тоже тяга, блядь, к рекордам, сука, на многих подкузмила, блядь. Один стеклом подавился, другим гвоздем проткнулся, бля. Помнишь, у нас, сука, Сидор сидел, бля? Сука, сосисками обожрался, бля, сдох нахуй. Вот такие рекорды, бля, вру. Назло рекорды, всякая передача еще, бля. И куда ты пиздюхаешь, спросить тебя, бля? Сука, долго ты проедешь? Он отплыл только от Англии, блядь. 10 километров, нахуй. Пиздец, блядь. И что ты думаешь, случилось? Не знаешь, бля. Я тебе отложу пока эту мысль, отложу, блядь. Мама на девочку напирает, девочка, блядь, бежит на палубу, хочет броситься с этого, и вдруг хуяк. Художник, блядь. Художник красивый, блядь. Он мало такой, блядь, сука. Забыл, как его зовут-то, блядь, этот... Сука, мало такой, блядь, Лёнька, Лёня, блядь, Лёня, блядь, в общем, Лёня, блядь, я для себя. Он говорит, а что вы здесь делаете? Говорит, гуляю в рот меня всех пых. Он говорит, уйдите, нахуй, спал бы, у меня решимость, блядь, а сейчас рыгну, блядь. Я сразу так, я говорю, рыгну, как, блядь, на неё блевать что будет. Она, прыгну в рот меня всех пых. Вот там было, блядь, сексом, хуйня. Ну, я тебе, Колька, я тебе сказал, бля, хуёвую кассету прислали, блядь. Я ребятам сказал, хуёвых кассет не присылать, сука. Никаких воровских копий не присылать. Только, бля, покупайте в магазине, бля. Хоть будет слышно всё, ёпта. Она в это время пёрнулась, что ли, блядь. Возьми, она, всё там, всё это копейки, бля. Возьми, сука, купи, слушай, бля, на здоровье. И в ровь меня сих пых. Так что я вам тоже предупреждаю, бля, в натуре. И вот, значит... Она говорит, прыгнула, значит, блядь. И вроде как прыгнула, значит. А, он ей не дал прыгнуть-то. Она хотела прыгнуть-то, блядь. Да вроде меня всех пых. Ты меня тоже заебал, блядь. Николай, блядь, ну ты отвлекаешь меня, блядь. Какими копиями, нахуй? Да сейчас мы не пойдем никуда покупать, блядь. Завтра выйдем, блядь, сходим, все купим, нахуй. Все нормально, все наше будет, блядь. Ты не видел, я тебе покажу. Я тебе все расскажу. Когда она пойдет, куда, чего, блядь. Раз она на палубе, ночка, блядь. А там высоко, блядь. Она прям на мыс бежит, блядь. Сейчас я, говорит, блядь, мол, ласточкой сечу, блядь. Ты как ласточкой, пиздой, блядь, камнем упадешь. Пизду, блядь. Говном последним, блядь. Рык, блядь. А чувак там идет, художник-то, блядь. Хули хуем грустно околачивает, блядь. Там хотел пописать, нахуй послали. Там пописал, блядь, нахуй послали. Он говорит, стоять, блядь! Стоять, сука, куда? Он говорит, все, в чем дело, товарищ, вы кто? Я говорю, хуй в пальто, блядь, я охранник, блядь. Я, сука, стоять, блядь! Он говорит, я вас боюсь, а? Он говорит, а нехуй бояться, блядь. Нехуй прыгать здесь, блядь, с палубы, блядь. Кто такая, сука? Ведь, блядь, богатый, нахуй, по алмазам, по бриллиантам. Сука, вы мне нравитесь. Он говорит, да, блядь, а заебетесь, мол, блядь. Он говорит, да, заебусь, конечно, я человек спокойный, бля, буду за вами. Я вообще художник, бля. Вы знаете, я, блядь, хотел бы написать ваш портрет. Он говорит, о, бля, это парит мне, блядь, сука, мозги. Сам писать, а сам тут же и впердолить, бля. Ну, мало ли их, сука, пиздюков, таких художников. Бля. Но он оказался, сука, типичный художник, блядь. Мане, блядь. Ёбаный этот, блядь, я и Рубенс, сука. Тут каких тёлок, бля, рисовал. Нихуя ведь не трахал, бля. Поди. Такую трахнешь, охуеешь, бля. Там одна сырака, бля, с дверь, бля. А у этих все культурненько. Но тоже не стал. Художник, он у него профессионально, бля. Завези яйца, блядь, хуй в карман, пиздец.